0: Hamburgs Party Station, Kiez 1.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».